Катя. И дали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Хочешь, там не было, як тепер? И дали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

FM. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиштам не был я в этом. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно.

0: Владыка Йона Максим, Пряшивский архиепископ и митрополита. Ведно с ним служил и просвященный владыка Курт Бурнет, епархиальный епископ Пасаику из США. Разом с ними служило понад 30 священников. В торжестве брало участь и много монашок и верных. Блаженный священномученик Василий Гопко был греко-католицким епископом, мучеником коммунистического режима и возначенным персоном греко-католицкой церкви на Словации. Народился 21 квітня апреля 1904 года в Грабском. За свою веру и службу папе римскому был в часе тоталитного режима вязнений и переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1986 года. Вселенський архієрей Йоанн Павел II виголосив його за блаженного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква ушваткує його пресник 11 мая.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Я не знаю, что ты делаешь, но ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты